0: I've got. Copia nova
1: pigazi. Усе, кар шолер потребує на едном месту. Усе за шолер у пакету. Копия нова пигаси. Же 30 лет.
2: Кофе злачен, мало ми е мар. На тераси си закури.